0: Канал 77. Твоите умилени хитови. Лето до максимум.
1: Хитови на максимум. Лето до максимум.